0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινά είσαι, τσέσαι.
2: Паркет! Паркет ламинирован, естественно. Винил. Килими. Аксессуари.
3: Ты полудяли?
2: Не. Цените в паркете Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил. Килими.
4: От lia-design.com.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
0: Κάτρα FM.
2: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.